0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГР 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
4: 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Олег Газманов.
11: Ай-яй-яй.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маменко Алексей, поселок Комсомольский, Челябинской области. Я хочу передать привет своей супруге и коллегам по работе. Я желаю вам, чтобы не было дождя. И поставьте, пожалуйста, для них песню группы «Лицей». Спасибо, радио «Дача».

0: не возвращается.
1: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Корзиночка со сливками, две штуки в упаковке по 100 граммов, 119 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, меня зовут Егор из Москвы. Я хочу передать большой привет всем слушателям и любителям радиодачи, а также своей любимой теще и всем родственникам в городе Владивосток. Хочу заказать песню Юрия Лоза «Спасибо, радиодача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. На Тайване провели учения по замедлению интернета. Скорость передачи мобильных данных 4G и 5G была намеренно снижена на полчаса для имитации сбоя связи. Телефонные звонки, СМС и система оповещения населения при этом работали в обычном режиме. Россияне составили рейтинг проблем общественного транспорта. Почти половина участников опроса считают, что главной загвоздкой является их переполненность. Также в список наиболее часто называемых недостатков попали долгое ожидание, отклонение от расписания и нерегулярность движения. В Калужской области стартовала уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 8 тысяч гектаров. Также сельхозпроизводители начали сбор раннего картофеля. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 61 копейку, единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, завтра облачный до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: крайнего удачного начала дня. Желаю вам, друзья, только что елка с песней «Прованс». Здесь в эфире «Радио Дача». Ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей продолжатся непременно. Доброго утра желаю и, естественно, классного полета в ваших трудовых делах. В ближайшее время поставим Евгения Осина, также появится в ваших динамиках Дим Билан и, конечно же, расскажем о том, что сулят звезды на сегодняшний день. Так что оставайтесь и далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 19 августа, среда. Середина недели может оказаться неожиданно насыщенной. Ракам, весам и стрельцам, вероятно, поступит предложение на встречу, мероприятие или поездку. Даже если первоначально не хочется менять планы, подумайте еще раз. Именно там может произойти интересное знакомство. Овны, тельцы и водолеи смогут решить рабочую задачу, которую другие считали сложной. Не торопитесь делиться результатом со всеми подряд. Сначала убедитесь, что дело действительно доведено до конца. Близнецам, львам и козерогам стоит внимательнее относиться к чужим обещаниям. Человек может искренне хотеть вам помочь, но не рассчитать собственные возможности. Лучше иметь запасной вариант. Девы, скорпионы и рыбы могут неожиданно найти потерянную вещь, старую фотографию или документ, который давно искали. Вместе с этой находкой может вскрыться идея или воспоминание, которое еще пригодится.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Новые волны прямо сейчас в эфире Радио Дача в исполнении огромного количества крутейших отечественных исполнителей. И перед тем, как мы многих из них увидим на юбилейном фестивале «Удачные песни», обязательно посмотрите уже в эту субботу «Удачные песни 2025» на телеканале Муз-ТВ в 18:30 по московскому времени. Будет это красочное шоу идти. Вас ждут шикарные выступления Стаса Михайлова, Шамана, Таисии Повали, Татьяны Куртуковой, Андрея Державина и многих других звезд вашей любимой радиостанции. Зрители также увидят потрясающие номера артистов, смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. В общем, пропустить такое нельзя, ни в коем случае. Телеверсия «Удачной песни» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан».

0: Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Наполеон» с заварным кремом 900 граммов, 709 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
12: Лето. Там, где есть радио «Дача».

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги солнечной акции «Радиодача. Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши летние снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Близится финал нашей акции, друзья. Совсем немного мест там осталось. И вот одно из мест сегодня займет Анна из Рязани. Анна, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Вы прислали нам шикарное фото, где вы стоите на фоне воздушных шаров. Один из них пытаетесь держать на ладошке как бы. Но видно, что фотограф вас несколько подвел. Во-первых, сразу вопрос, кто фотографировал?
2: Фотографировала подружка, мы с подружкой как раз...
1: Подружка? Я думал, сейчас будет парень, и тогда мы вот с вами расскажем, что все мужчины не умеют фотографировать эту всю историю. Ну ладно, раз подружка, то прощаем, хорошее фото. Расскажите, как прошел этот фестиваль воздушных шаров? Какая там атмосфера царила? На какие высоты вы поднимались?
2: Вообще, если честно, мне очень повезло то, что я житель Рязани, и ежегодно небо России проходит именно у нас в Рязанской области, в Спасском районе. И я ежегодно езжу на этот фестиваль. В этом году я приехала на фестиваль с подружкой. Было очень классно, там был концерт. И во время концерта некоторые могли подняться, но на высоту просто нас поднимали и опускали. То есть мы не летали над Рязанью, а просто вот, чтобы все успели почувствовать себя на высоте, всех нас поднимали по очереди.
1: Да,
2: вот. А вечером было вечернее шоу шаров. Просто они стояли все в рядочек, и изнутри они как бы вот этот огонь поднимался, и получалось вот такое вот как свечение шаров. Это было очень красивое зрелище, очень безумно красиво, просто можно было смотреть это, мне кажется, вот прям постоянно, но оно было недолго, конечно. И еще вот, действительно, у нас такое поверье ходит, что если в этот момент, во время свечения всех этих шаров загадать желание, то оно обязательно исполнится. Естественно, я загадала круиз.
1: Анна, ну будем верить в звезды и будем верить в вас. Желаем удачи. К слову о круизах. Вы проходите финал нашей акции под номером 52, где мы как раз два круиза и разыграем. Еще Анна мне за эфиром сказала, что у нее 17 сентября день рождения. Это как раз дата круиза. Если у Анны получится победить, то свой день рождения она встретит где-то в эпицентре Черного моря. Анна, еще раз поздравляю. 52 ваш, надеюсь, счастливый номер. И от команды «Радиодача» еще вручаем вам сумку «Шоппер» вот так на берегу.
2: Спасибо вам огромное, просто огромное спасибо, безумно рада. Ехала в деревню, кстати, включила радио, слышу розыгрыш круизов. Я думаю, надо попробовать. Вот, я думаю, надо, наверное, эту фотографию загрузить, потому что она красивая, такая яркая, шарики вот такие красивые.
1: Да,
2: там.
1: Да,
2: вот,
1: вы знаете, чем нас подкупить.
2: Да, вот этими шариками, да.
1: Да, раскрасивым фото, вот так я скажу. Спасибо вам за участие. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свои солнечные снимки следующего победителя, финалиста акции, назовем завтра утром. Не пропустите, для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
9: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. найдешь такой же вариант дешевле, вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг.
10: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж, получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю привет своему мужу Михаилу. Я его очень люблю и жду домой. И поставьте для меня и для мужа хорошую веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин оценил количество подписанных с Мьянмой документов. Как пишет РИА Новости, глава нашего государства назвал пакет межведомственных и коммерческих соглашений солидным. Такое заявление президент России сделал после вчерашних переговоров со своим коллегой из данной республики. Уточняется, лидеры обсудили взаимодействие в области экономики, энергетики, туризма, сельского хозяйства и безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Мьянмой продолжают укрепляться и наполняются конкретным содержанием. Также налажено тесное военное и военно-техническое сотрудничество. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Как рассказала вице-премьер нашей страны Татьяна Голикова, для их работы в программу бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы впервые включили отдельное направление. В рамках него будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Добавлю, первый в России центр медицины здорового долголетия начал работать в начале года на базе научного центра хирургии имени академика Петровского, а в апреле в Саранске открылся первый региональный центр. Планируется, что они появятся во всех субъектах. РЖД ведет проезд по биометрии на всех основных направлениях пассажирских поездов в России в течение 3 лет. Уточняется, с апреля поездки по биометрии уже действительны на маршрутах Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. А со вчерашнего дня к ним добавились направления поезда «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Иваново и в Киров. Чтобы пройти по биометрии, следует заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных. Однако пассажир может воспользоваться и паспортом. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: В песне попутчица от певицы Славы. Конечно же, в любое время вы можете насладиться своими любимыми хитами в нашем эфире и в том числе в видеоформате совместно с Муз-ТВ мы запустили специальный проект, эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Включайте и узнавайте также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. У данного события нет жестких рамок и традиций, однако среди фотографов принято отправляться в путешествия и посещать красивые локации, до которых давно не получалось добраться, а также делать там интересные кадры.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Татьяна Куртукова с песней «Алешенька» только что в ваших динамиках. И напомню, любимые хиты от лучших отечественных исполнителей могут оставаться там, даже если нет доступа к FM-приемнику. Благодаря Яндекс.Радио можно получать свой любимый плейлист там, где есть доступ к интернету. Там можно еще и любимую песню в избранное добавить. В общем, удобнейшее приложение. Слушайте «Радио Дача» с помощью этого сервиса и помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Может, кто-то и хотел бы не забывать первый вечер со своей любимой, но услышал эту композицию в исполнении комбинации, и все. Теперь она заняла место на жестком диске, где хранились те самые личные моменты. Такой эффект — главная характеристика настоящего хита, которых в эфире «Радио Дача» далее будет еще очень много. Оставайтесь.
1: По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: Угарам 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я из города Томска. Хочу передать привет своей любимой девушке Насте Тяновой. И поставьте песню «Птица счастья». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. На Тайване провели учения по замедлению интернета. Скорость передачи мобильных данных 4G и 5G была намеренно снижена на полчаса для имитации сбоя связи. Телефонные звонки, СМС и система оповещения населения при этом работали в обычном режиме. Россияне составили рейтинг проблем общественного транспорта. Почти половина участников опроса считают, что главной загвоздкой является их переполненность. Также в список наиболее часто называемых недостатков попали долгое ожидание, отклонение от расписания и нерегулярность движения. В Калужской области стартовала уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили зерновые и зерно-бобовые культуры на площади почти 8 тысяч гектаров. Также сельхозпроизводители начали сбор раннего картофеля. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 61 копейку, единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, завтра облачный до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Быть не такусей привлекательно, но в основном где-то в подростковом возрасте. Сейчас же во взрослой жизни, наоборот, хочется слиться с серой массой на рабочем месте, чтобы тебя не замечали и не трогали, как минимум, до конца рабочего дня. Но на самом деле, друзья, желаю всем смелости, решимости, чтобы выделиться сегодня и сделать что-нибудь такое, чтобы начальство вас непременно отметило. И, конечно же, для того, чтобы зарядиться энергией для подобных совершений, необходимо слушать только лучшую музыку в эфире «Радио Дача». Продолжим вас радовать суперхитами от лучших отечественных исполнителей. В ближайшее время услышим Наташу Королеву и Аллу Рид.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Если встретиться со своими родными и близкими вам скоро не придется, то можно всегда воспользоваться прекрасной, созданной специально для этого рубрикой «Удачный момент». В финале каждого часа здесь, в эфире «Радио Дача», передаем ваши приветы, поздравления и исполняем музыкальные заявки. Звонить можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Можно делать это прямо сейчас.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симе.

0: Наталья Подольская с песней «Алая помада». Атрибут вечернего туалета. Поговаривают, так считается. Но на самом деле, кто устанавливает эти правила? Возможно, в будний день как раз-таки с помощью яркого макияжа сможете привлечь чье-то внимание и устроить свою личную жизнь. А может быть и не только. Как повезет. В общем, удачи всем в эту среду. Желаю. Рабочей неделе в самом разгаре. Наберитесь сил, терпения, ну и, конечно же, отличного настроения и энергии. А в этом поможем мы здесь, на Радио Дача. Лучшие хиты от самых любимых ваших отечественных исполнителей продолжатся уже очень скоро. Из ближайшего, например, Михаил Шафутинский.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
14: Любишь детективы?
15: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я из города Железнодорожного. Хочу передать огромный-огромный привет своему любимому и дорогому мужу Виталию. Пожелать ему крепкого здоровья, самых ярких, красочных эмоций. И хочу подарить ему песню Алексея Дузина, которую он очень любит. «Ты не ангел». Огромное спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта рынка, 12 системно значимых финансовых учреждений страны с начала осени смогут предоставить клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. До конца года к ним присоединятся еще 3 банка. Им дали время на донастройку необходимых систем. Как пояснили в Центробанке, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Его использование для россиян будет полностью добровольным и бесплатным, а все счета и операции с ним будут защищены банковской тайной. Счет можно будет открыть через мобильное приложение банка. Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Для того, чтобы купить что-либо цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить операцию. В Минпросвещении рассказали, как подготовить ребенка к 1 сентября. Там рекомендовали родителям перестроить график его сна, доверить ему выбор школьной формы и канцелярии, а также сводить к основным врачам. Кроме того, в министерстве посоветовали поговорить с ребенком о его ожиданиях и опасениях от начала учебного года и о том, что его радует. Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов должен составлять 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов – не более 1 килограмма. Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. А в целом все портфели должны иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Ну а нам здесь на Радио Дача никогда не хватит отличных хитов от лучших отечественных исполнителей. И даже вживую их послушаем в огромном количестве уже 26 сентября на сцене Лайф-Арены в Москве. Все это действо приурочено к 20-летию Радио Дача в эфире. Ты тоже можешь оказаться там, билетики уже в продаже. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Увидим вместе более 20 исполнителей. Там будут Алла Рита, Александр Иванов и группа Ронда, Мария Зайцева и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Какое-то послание для себя от коллег родных и близких. И это легко сделать ежедневно с 12 до 13.00 осуществить подобную мечту. Удачный час стартует именно в это время. Присоединяться может каждый. В группе ВКонтакте «Радиодача» прямо на стене уже опубликован специальный пост. Комментарии открыты, пишите. Также отправляйте все, что хотите сказать на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. 8495-995-2555. Ваши музыкальные заявки уже потихонечку начинаю принимать.

0: Если вы не хотели бы остаться на попозже, в пятницу перед выходными на своем рабочем месте, то сейчас не стоит расслабляться. Только среда, разгар рабочей недели, однако перерывы на передышку никто не отменял. И для этого, собственно, в том числе создан удачный час с 12 до 13.00. Будем с вами общаться, уже совсем скоро стартуем. Готовьте свои приветы и поздравления, а также музыкальные заявки. Ну а пока движемся далее. Впереди новинка Нины Шацкой и Брэндон Стоун. Летняя вещица под названием «Стамбул».
1: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
7: Любишь детективы?
8: Я это дело раскрою, вот увидишь.
9: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Олег Газманов.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Полина Гагарина.
11: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотелось бы передать привет Никите Турневу, Магадана. Привет от Данила Морозова. И включите песню «Босоногий мальчик». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Лето в Европе стало рекордным по температурам за всю историю метеонаблюдений. По данным службы по изменению климата «Коперникус», показания термометров на континенте в июне-июле не опускались ниже 21 градуса. Половина автозапчастей на российском рынке имеют китайское происхождение. С начала года импорт расходников из Поднебесной вырос на 15%. Среди ходовых позиций – фильтры, колодки, тормозные диски, детали подвески, элементы системы охлаждения. Круглогодичный беговой центр завершают строительством в Обнинске. Спорткомплекс, расположенный в микрорайоне Завражье, включает раздевалки, душевые и тренировочные залы, а на прилегающей территории появятся беговые дорожки и воркаут-зоны. Доступ в беговой центр будет свободным для всех желающих. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 61 копейку, единой европейской валюты 95 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, в ночные часы до 11 тепла, завтра облачный до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. Эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: С вами в прямом эфире. И, конечно же, ставить ваши музыкальные заявки. Их можно делать исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Все остальное принимается в группе ВКонтакте «Радио Дача». Соответствующий пост на стене опубликован. В комментариях пишите. А также не забывайте про мессенджер Макс. Первое письмецо, которое успела отправить Эльвира из города Владимира, читаю прямо сейчас. Она шлет салют своему мужу Александру и коллегам по работе, которые на заводе «Автоприбор» трудятся. И поздравляет она всех их с яблочным спасом. Пожелать хочет крепкого здоровья, любви и отличного настроения. Не знаю уж, как этот праздник будет ли отмечаться после смены работягами заводскими или нет. Но, тем не менее, Эльвира решила, что это именно ваш праздник. С любыми другими событиями поздравляйте своих коллег, родных и близких. Также передавайте приветы, напоминания, делитесь чувствами и так далее. Все принимается по-прежнему в наших соцсетях и по номеру в Москве, напомню еще разок, 8-495-995-2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наташа. Я хочу передать привет своей подруге Смирновой Светлане Юрьевне. И хочу пожелать ей удачи во всех ее делах. Спасибо.

Новые приветы и поздравления готовы. Читаю из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Ринаточка, например, в Элисту передает привет Егору и Тимуру от их тети. Впереди новый учебный год и новые знания. Веселые школьные деньки. Откуда Рената это знает, неизвестно. В общем, желает она вам, парни, отличных оценок и хорошего настроения. Как будто бы веселые деньки и отличные оценки не очень сочетаются, но, тем не менее, верим, Егор и Тимур, что вы справитесь и с тем, и с другим. Поздравления дальше с днем рождения отправляются для Наташи Задорожневой из Волгограда. С 31-летием тебя поздравляют. Пусть сегодня в праздничный день все радует. Желаем здоровья, добра и тепла близких людей, уважения. Пусть за накрытым столом соберутся все родные, друзья. Пусть будет много долгожданных тостов и красочных букетов. С уважением, подписались Маликова Наташа и ее муж Володя. Ну а еще Александр отправляет привет всем своим парням с работы. Слова поддержки шлет различные, даже не совсем цензурные. Больше так не делай. И, конечно же, мы присоединяемся ко всем, кто сегодня трудится. Удачи вам и энергии непременно. Продолжается удачный час до конца текущих 60 минут. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и заказывайте песни только по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит вам Баринов Андрей из Вологодской области, Бабаевского района, деревни Янголовка. Я хочу всех поздравить с середкой лета и прослушать и заказать для всех песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Спасибо большое, Радио «Дача». Всем удачи.

0: Удачный час.
1: Правила удачного часа очень простые. Вы пишете свои сообщения для кого-то из коллег, родных и близких, а я зачитываю самые интересные и любопытные из них. Тимур из Старого Оскола поздравляет всех с яблочным спасом, желает здоровья, счастья, любви, успехов и побольше вкусных яблок. Вот это креатив, Тимур, отлично. Привет он отправляет семье Волобуевых, Кутеповых, Смехновых и Александровых. Надеюсь, вся эта огромная компания сидит и слушает радио «Дача». Всем вам машем ручкой. Надежда поздравляет всех также с тем самым праздником, о котором сказал уже Тимур. Также всех своих коллег из Переславля-Залесского с «Акваплюс». Она поздравляет с этим праздником и передает отдельный привет Ларисочке, Татьяне и Наташеньке. «Не расслабляемся, норму никто не отменял», — написала Надя. И Наталья поздравляет Анну Макарову с прохождением испытательного срока в компании «Дачный сезон». «Пусть работа приносит только удовольствие». Это правда. Тогда каждый день на неделе становится приятным. Ну, а мы движемся дальше и до конца текущего часа продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. Также самые удачливые из наших слушателей получат возможность выиграть 2 билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится уже в эту пятницу в Москве. Тот, кто дозвонится прямо сейчас третьим по счету, станет обладателем шикарного подарка от команды «Радио Дача».
2: Реклама. Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Тимофей. Я передаю привет сестре Решетниковой Юлиане из города Сургут. И прошу поставить песню Анны Асти «Царица». Спасибо, «Радиодача».

Эта программа создана для вас и проходит исключительно при участии наших обожаемых слушателей. Вы пишете привет и поздравления в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а я их озвучиваю. Например, сегодня день рождения отмечает замечательный человек из Владивостока, Валерий Юрьевич Никулин. Дорогой, вы наш. От всей души поздравляем с 60-летием. Здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и исполнения желаний. Это все написала семья Субботиных: Екатерина, Федор, Ксения и Степан. Команда «Радиодача» присоединяется с таким серьезным юбилеем. Конечно же, вас тоже поздравляем от всей души. Анна привет шлет мужу любимому Бычкову Павлу, который немного приболел. Выздоравливай скорее, ты мне нужен. Но это как-то немножко... С вашей стороны, Анна, мне кажется... несерьезно так относиться к мужу. «Ты мне нужен, полон сил», написала она. И отличного настроения, у нас много позитивных планов. А вот здесь уже оправдалась Анна. Действительно, Павел, управляйтесь. «Я тебя очень люблю», написала в конце Аня. И пытаюсь разобрать еще одно сообщение от Александра на мессенджере Макс. Увы, понято только то, что своим коллегам он машет ручкой, отправляет салют и всяческие слова поддержки. Пишет: «Друзья, как можно подробнее составляйте ваши письма, отправляйте их в группу ВКонтакте, мессенджер Макс, тогда их непременно зачитаю в прямом эфире. Ну и, конечно, заказывайте свои любимые песни по номеру в Москве 8495-995-2555. А прямо сейчас слушаем Авраама Руссо».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Устав Дмитрий Анатольевич. Я из Саратовской области, город Красный Кут. Хочу поздравить племянника Ушкалова Владимира, который живет в Саратове. Сейчас они находятся на набережной. Поздравить с днем рождения. Желаю всего счастья. Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Свежая подборка ваших приветов и поздравлений готова. Быстренько их отправляю в динамики. Делайте громче. Возможно, там есть что-то и для вас. Олеся пишет привет своей подруге Алене. Она сейчас осваивает новое для себя умение. Тебе сил и терпения. Было бы интересно

0: 8-495-995-2555.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Бедро куриное с хребтом – 1 килограмм, 259,90. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Мария. Я звоню по станице Удобной Краснодарского края. Я и мои родственники, которые сегодня собрались, чтобы поздравить с днем рождения Плотникову Нину Ивановну и пожелать ей мира, счастья, любви, здоровья, всех земных благ. Мы ее очень любим. Поставьте, пожалуйста, ей хорошую песню в исполнении Юрия Антонова. Спасибо, «Радиодача».

мы продолжаем зачитывать ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера. Макс, Александра и Елена написали, что работают как пчелки, хотят поздравить всех с экватором рабочей недели. Также Наталья передает привет Владимиру Александровичу, просит поставить для него какую-нибудь хорошую песню. Других не держим, непременно это сделаем. Ольга отправляет привет своим девчонкам, Яночке, Алисе и Саше. Круто, когда у вас есть свои девчонки личные, можно отдавать им команды, наверное, хотя не знаю, как пользуется ими Ольга. Она написала девчонкам: пусть ловят лето за хвост, и будет учебный год легким и позитивным. Действительно, последние солнечные, сегодня не такие уж и солнечные в столице денечки остаются. Отдыхайте, заряжайтесь силами для новых смершений. Ну а мы, конечно же, будем делать это с помощью самых лучших хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. И напоминаю еще разок о наших координатах. Группа ВКонтакте, прямо на стене соответствующий пост опубликован. Пишите в комментариях и делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555. Ну а сейчас слушаем группу «Непара», «Не беда, горе».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Дзержинский, Московская область. Находясь на работе, слушала вашу передачу и дозвонилась. Я так рада. Хотела бы передать привет всем своим родным, близким в Новомосковск, Суполкиным маме Наталье и Борису, и своим родственникам в Москве, гречанник Веронике, Диане, Катерине, и поставить для них какую-то хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».
3: Что ж, поздравляем вас, вы дозвонились нужный подсчет, как и было необходимо, поэтому вручаем вам от радио «Дача» два билета на концерт Владимира Преснякова в ресторане «Яхт-клубе Шорхаус». А прямо сейчас исполняем вашу музыкальную заявку, слушаем песню «Головоломка» от «Жасмин».

0: Личный час.
1: Финальный ваш привет и поздравления зачитываю прямо сейчас. Своей сестре Ирине в Калининград отправляет привет Андрей с возвращением из отпуска. Желает легкой трудовой недели. Также Сергею передает привет другой Сергей. Пишет, чтобы он поторопился. Нет времени ждать. Интересно, что там за ситуация такая. Но не будем углубляться. Времени у нас уже мало. И финальный буквально привет, а точнее поздравление зачитываю от Валерия. Отправляется к Аленке. Он пишет, что очень сильно любит тебя, скоро приедет и шлет тебе огромное количество смайликов. Тут можно было целую историю из них составить, но все зачитывать не буду. На сегодня удачный час заканчивается. Завтра обязательно вернется в то же время с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Олег Газманов.
11: Ай-яй-яй.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Юля, я с города Озерска. Хочу передать свой привет моему любимому человеку, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения, всем отличной пятницы и прекрасных выходных. Лето продолжается, настроение шикарное, и пусть все будет хорошо. Очень хочу, чтобы вы поставили какую-нибудь хорошую, веселую песню. Спасибо огромное, радио «Дача».

Здравствуйте, Радио Дальче. Меня зовут Эдуард. Хочу для своего друга Айваза заказать песню Владимира Высоцкого. Я желаю тебе хорошего настроения, а вам, Радио Дальче, большое спасибо.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: они. Я лучше пережду.
1: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
2: Не пропустите.
1: Только на Радио Дача.
3: В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Как сообщает РИА Новости, он поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Он также призвал их при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях. Между тем, издание «Известия» со ссылкой на экспертов рынка пишет, что по состоянию на 16 августа топливо было лишь на треть заправок по России. Неделю назад этот показатель составлял 41%. По словам аналитиков, в целом это говорит о том, что ситуация развивается неравномерно. При общих немалых объемах производства бензина в некоторые субъекты его сложнее доставлять, в том числе из-за проблем с логистикой. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В России отмечены перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. В особенности это коснулось импортных премиальных брендов, пишет издание «Коммерсант». Уточняется, на ситуацию повлияли в частности внеплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы. Радио «Дача» приглашает заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Смотрите телеверсию большого фестиваля «Удачные песни-2025» на телеканале Муз-ТВ в эту субботу в 18:30 по московскому времени. Вас ждут только хиты и самые яркие звезды. Стас Михайлов, Шаман, Таисия Повалий, Анна Семенович, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова и другие ваши самые любимые артисты. Не пропустите телеверсию фестиваля «Удачные песни» на телеканале Муз-ТВ в эту субботу в 18:30 для зрителей старше 16 лет. Курс доллара на сегодня 85 рублей 17 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: «Хочу с тобой целоваться» — привлекательное, конечно, заявление от героини данной композиции, но если из желаний это все, без продолжения, то для большинства мужчин, скажу я вам, не очень заманчивое предложение, оборвавшееся на самом интересном. Увы, с рабочей неделей такого не происходит. Она не оборвется, а продолжится. Всем сил, энергии и хорошего настроения. Желаю, оставайтесь с нами, и тогда все это сбудется, потому что хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
7: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
9: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас, красивых, говорят, красота в глазах смотрящего. И вообще, это довольно субъективная вещь. Так что, по факту, называться композиция должна «За нас, за всех». Но это уже совсем другая песня. Всем позитива и здоровой менталки желаю. Не забывайте похвалить себя, если есть за что. Давайте на первый раз помогу и сделаю это за вас. Вы все умнички, потому что среди огромного количества радиостанций выбрали верную. Это «Радио Дача» и всегда хорошо там, где есть мы. В ближайшее время послушаем группу «Рефлекс» и Таисию Повали. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сервелат «Финский» – вакуумная упаковка, 350 граммов, торговая марка «Папа может». 149,90. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Калужский институт Московского гуманитарного

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле.
13: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
18: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет.
20: Любишь детективы?
21: Я это дело раскрою, вот увидишь.
22: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа 6+.
23: Муз-ТВ представляет.
24: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
23: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
24: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
23: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.
5: Тебе

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марат. Я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своему другу Косте. Надеюсь, мы скоро увидимся. Радио «Дача», пожалуйста, поставьте песню «Группу Freestyle». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В австрийском Зальцбурге украли 210 мини-статуэток. Это небольшие позолоченные садовые фигурки, которые всего лишь пару недель назад установили у бывшего дома Моцарта, а также в жилых помещениях и павильонах усадьбы. В России могут появиться почасовые ясли. С идеей организовать сервис присмотра за малышами выступили в Госдуме. Мера призвана разгрузить мам. Запустить услугу планируется для детей с двухмесячного возраста. Более полусотни калужских школ 1 сентября присоединятся к тестированию системы оценки за поведение учащихся. При этом в список участников эксперимента попали сразу 14 учебных заведений областного центра. Еще 15 школ апробируют новую систему в Боровском округе. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 1 копейку, единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра дожди до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: зоны доступа. Вне зоны доступа теперь Андрей Фролов. Уверен, он мечтал об этом все утро. А вот я, Даня Борисов, заступаю на дежурство. Буду весь на связи, весь для вас в течение следующих 5 часов. Ну а если вы тоже хотели покинуть зону доступа, то сделать это можно будет в финале рабочего дня надолго. Ведь, как известно, среда — маленькая пятница, значит, можно позволить себе чуточку больше. Я позволю себе поставить для вас больше хитов. Следующие 15 минут на радиодачу послушаем песни Виктории Черенцовой, группы «Браво» и Михаила Шафутинского.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: Красивая новинка в эфире радио «Дача». Это певица Виктория Черенцова с песней «Только позови». Из интересного, Виктория с 5 лет за инструментом. Именно в этом возрасте она научилась играть на пианино. И тогда же, как пишет интернет, смогла сочинить свою первую песню. Она называлась «Туман». Только что мы слушали новинку «Только позови». Далее нас ждут хиты, проверенные временем. Послушаем композиции группы «Улицы», «Иванушек Интернешнл» и «Аллы Рид» на радио «Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиодача.
1: Радиодача.
2: Надоело, надоело. Не сказал я главные слова. Лето красное пропело.

0: классную песню о самом любимом периоде в жизни каждого Олеся слышим в исполнении группы «Улицы» на радиодаче в финале часа. Еще лето, мы уверены, здесь на радиодаче должно стать временем классных призов. Их мы раздаем вам, друзья, в акции «Лето сюрпризом». Меняем шикарные подарки на ваши солнечные фото. Точнее, наоборот, ваши солнечные фото на шикарные подарки меняем, да. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свою анкету и проходите в финал нашей акции. Он состоится уже в финале следующей недели. Определим двух людей, которые отправятся в морские круизы по Черному морю. Сделаем это с любимой звездой радиодача. Имя пока не раскрываем. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радиодача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радиодача».
3: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГР 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Олег Газманов.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Полина Гагарина.
9: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и заказать для нее песню Андрея Губина. Анечка моя любимая, я очень люблю тебя, скучаю и жду тебя скорее домой. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: В Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. США выбрали самую уродливую собаку в мире. Победителем конкурса, который прошел в Калифорнии, признали мопса по кличке Джинни Лу. Собаку некоторое время назад спасли в горах Южной Кореи. Хозяйке животного досталась премия в $5000 и турпоездка в Нью-Йорк. В Подмосковье ввели обязательную авторизацию пользователей сервисов кикшеринга. Регистрация арендных самокатов осуществляется через госуслуги. Пока сервис запущен в тестовом режиме, но с 30 сентября процедура станет обязательной для всех пользователей СИМов. Ряды муниципального перевозчика Обнинска с начала года пополнили 17 новых водителей. Еще 4 кандидата, в том числе одна девушка, продолжают стажировку на городских маршрутах. Каждому представлен наставник. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 1 копейку, единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра дожди до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Все мы с утра похожи на гномиков. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Но вот только стоит встать с кровати, умыться, причесать волосы, так сразу вы все больше и больше начинаете напоминать человека. Я вот каждый день такое преображение совершаю. Уверен, многие из вас, друзья, тоже. Это хит Кристины Орбакайте «Губки бантиком» только что на Радио Дача. Впереди нас ждут композиции Вячеслава Макарова, группа «Руки вверх», Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никого не пропустите. На Радио Дача совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Иногда полезно завести такое непринужденное знакомство, сбросить какую-нибудь лишнюю энергию или просто зажечь у какого-нибудь хорошего заведения. Еще, к слову, о полезных привычках. Друзья, ученые признали апельсиновый сок самым полезным напитком для человека. Всего 500 мл свежевыжатого сока в день исправляют почти все проблемы в организме. Среди них повышенное давление, проблемы с сердцем и кишечником, и даже апельсиновый сок может помочь похудеть. Вот так. Теперь вы тоже знаете, какие соки нужно потреблять. Под музыку, радиодача, конечно же.

0: Когда есть тот, кто бережет твое сердце, никто другой уже и не нужен, как поет группа «Горячий шоколад» в эфире «Радио Дача». И каждому из вас, друзья, я желаю найти такого человека, который в дождь, и в стужу, и в огонь, и в медные трубы с вами пройдет, в общем-то. Мы до финала часа не пройдем мимо хита Юлии Михальчик и рубрики «Удачный момент». Там исполним заявку одного нашего слушателя. Вы тоже никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-04-76-29. Город Москва, 18+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж, получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Муз-ТВ представляет.
9: «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Олег Газманов.
12: А я ясные дни оставляю.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дима. Я из Ульяновска. Я хочу передать привет Данилу, своему другу, и Кириллу. Хочу пожелать им хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы они были здоровы. И хочу поставить песню «Комбинация не забывай».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 1,5 миллиона россиян изъявили желание принять участие в дистанционном электронном голосовании 2026. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Алла Памфилова. По ее словам, почти 400 тысяч заявлений подано на участие в мобильном избирателе для голосования по месту нахождения. При этом уточняется, что сервис продолжает собирать заявки. Добавлю, система ДЭК будет применяться в 32 регионах России во время выборов депутатов Госдумы, которые состоятся в те же даты, что и региональные муниципальные выборы. Срок подачи заявлений завершится 14 сентября в 23:59 по московскому времени. Голосование будет проходить с 18 по 20 число включительно. Правительство выделит Дагестану около 500 миллионов рублей из резервного фонда на компенсацию жителям, пострадавшим от весеннего паводка, сообщили в Кабмине. Средства направят на возмещение расходов региона по выплатам граждан, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Всего на восстановительные работы и поддержку пострадавших в республике уже выделено более 12 миллиардов рублей. Напомню, сильные осадки на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля привели к масштабным подтоплениям. В Дагестане и Чечне также фиксировали перебои с электричеством, камнепады, исходы селей, были повреждены дороги и мосты. В этом году любимая радиостанция «Радиодача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В программе выступления звезд российской эстрады в этот вечер на сцену выйдут Анна Семенович, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, группа «Комбинация», а также Александр Иванов и группа «Ронда», Кайметов, Михаил Шафутинский, группа «Фабрика» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас –

0: они, конечно, наши ребята из группы Биз продолжают эфир радиодачи хитом «Твой или ничей». Выбирая между этими двумя крайностями, конечно, лучше выбрать первый вариант. Все же приятно осознавать, что ты кому-то нужен, в некотором смысле кому-то принадлежишь. Наш эфир принадлежит вам, друзья, и в нем совсем скоро послушаем хиты Михаила Шуфутинского, Игоря Николаева и Зайнаб Махаева. И не пропустите эти композиции в следующие 15 минут на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радио «Дача».
1: Радио «Дача».

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» — это Михаил Шуфутинский в эфире с композицией, которая вышла не так давно. Называется она «Последний полет». Услышим пару легендарных песен артиста на нашем юбилейном шоу уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Еще придут поздравить радиодачу с 20-летием Николай Басков, Полина Гагарина, группа «Комбинация» Юлиана Караулова и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем и вас, друзья, занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для слушателей и зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: вечер. До скорой встречи.
1: Ода любви в эфире Радио Дача. Это «Звери» с легендарным хитом «До скорой встречи». В композиции вся магия чувств представлена. И то, как время быстро с близкими пролетает, и то, как с ними не хочется расставаться. Даже зная, что влюбленные увидятся еще вряд ли, не говорят друг другу прощай и кричат «До скорой встречи». Ну, какая романтика. В нашем эфире скоро повстречаемся с рубрикой «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя еще раньше. Не пропустите хит Ольги Бузовой. Здесь, в эфире Радио Дача.
2: Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
13: Радио «Дача» представляет.
14: Любишь детективы?
15: Я это дело раскрою, вот увидишь.
16: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Манцерова. Я из города Ухты, Республики Коми. Хочу пожелать всем огромного здоровья, исполнения всех желаний, огромной любви, кто не нашел ее. И чтобы прозвучала песня для всех Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. США выбрали самую уродливую собаку в мире. Победителем конкурса, который прошел в Калифорнии, признали мопса по кличке Джинни Лу. Собаку некоторое время назад спасли в горах Южной Кореи. Хозяйке животного досталась премия в $5000 и турпоездка в Нью-Йорк. В Подмосковье ввели обязательную авторизацию пользователей сервисов кикшеринга. Регистрация арендных самокатов осуществляется через госуслуги. Пока сервис запущен в тестовом режиме, но с 30 сентября процедура станет обязательной для всех пользователей СИМов. Ряды муниципального перевозчика Обнинска с начала года пополнили 17 новых водителей. Еще 4 кандидата, в том числе одна девушка, продолжают стажировку на городских маршрутах. Каждому представлен наставник. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 1 копейку, единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра дожди до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Решил узнать, как это говорить телами о любви. Задал вопрос одному отечественному поисковику. И он мне сразу дает ссылки на песню певицы Максим «Научусь летать», которую мы слушаем на радиодаче в данный момент. И в контексте композиции, конечно, эта метафора символизирует момент, когда телесная близость становится главным способом сказать о любви, даже пускай посредством каких-то звезд. У нас звезды самые настоящие далее ожидаются. Послушаем хиты группы «Винтаж», группы «Белый орел» и певицы «Славы». Никого не пропустите в следующие 15 минут на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Рогалик с фруктовым джемом. 39 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вот это девушки пошли. Мало того, что бриллианты к их ногам нужно сложить, так еще и сердце из малахита иметь. Ну, так, мне кажется, вторую половинку не найти с такими-то запросами. Иногда нужно от чего-то отказываться и заменять это каким-нибудь другим позитивным навыком, который вам приглянется. Например, добротой обычной. Это группа «Винтаж» на радио «Дача» только что с хитом «Малахит». Далее нас ждут встречи с композициями Татьяны Овсиенко, Леонида Агутина и Хабиба на радио «Дача» совсем скоро.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
4: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
6: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: А я знаю, как задержать лето на немножечко подольше. Нужно запечатлеть его на снимок, и дальше можно 9 месяцев этим снимком наслаждаться, вспоминая, как вам было хорошо в этот жаркий период. Такие фотографии мы и в акцию «Лето с сюрпризом» принимаем, взамен дарим крутые призы для удачного отдыха. Заходите на сайт radiodacha.ru, читайте всю подробную информацию об акции и участвуйте. А это у нас на «Радио Дача» пела Татьяна Овсиенко. До финала часа не пропустите также хиты Дмитрия Маликова и певца Антипа. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-27-46-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

0: знакомая.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Настя, я из города Омска. Передаю привет всем слушателям Радио Дача и особенно своей сестре Татке. И

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам, посвященному плану структурных изменений в экономике до 2030 года, поставил ряд ключевых задач. Среди них заблаговременная подготовка к трудоустройству военнослужащих после завершения спецоперации. Глава государства призвал инвестировать прежде всего в проекты, ориентированные на внутренний спрос и технологическое развитие. Особое внимание уделить инфраструктуре, городам, ЖКХ, портам, аэропортам и дорогам. Владимир Путин также поручил кратно нарастить применение современных технологий в медицине, образовании, культуре и спорте, подчеркнув, что речь идет о реальной практике, а не отчетности. Президент потребовал оперативно реагировать на сигналы граждан о проблемах в социальной сфере и напомнил, что поддержка семей военнослужащих и участников СВО остается одной из главных задач государства. Мошенники все чаще используют нейросети и другие современные технологии в своих схемах, предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости. По его словам, злоумышленники активно изучают возможности искусственного интеллекта и применяют их для общения с жертвами. В ход идут дипфейки и поддельные видеосообщения. Это позволяет аферистам убедительнее выдавать себя за других людей и вводить собеседников в заблуждение. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Официальный курс доллара на завтра – 85 рублей 13 копеек, евро – 98 рублей 55 копеек. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Понимаем певицу Юту, с любимыми хочется проводить как можно больше времени. Например, наслаждаться эфиром радиодачи мы вам предлагаем круглосуточно, причем даже там, где не ловит FM-сигнал. Послушать эфир любимой радиостанции всегда можно в сервисе Яндекс.Радио. Там еще у вас есть возможность посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное, категория 16+. Хорошо там, где есть радиодача, даже в отсутствии FM-сигнала.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра временами дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Сабле» с изюмом. 100 граммов 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: незапамятных дней и поныне не дарован судьбой.
1: Шикарная новинка Зары, песня «Ты мне нужен любой» продолжает эфир «Радиодача». Певица презентовала свою новинку аккурат в день рождения, и мы, конечно же, не могли пройти мимо такого события. Тут же взяли ее в эфир. Надеемся, что вам хит тоже понравился. Если это так, обязательно закажите его в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Помогите песне стать еще более популярной. Пока вы занимаетесь этим непростым делом, дозваниваетесь в студию «Радиодача», я для вас поставлю хиты «Рады рай» Андрея Державина и многих других любимых артистов радиодача.
2: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вся правда жизни сосредоточена в одной песне. Это Рада Рай с хитом «Без любви. Секунда. Верста». Подтверждая этот тезис, всегда можно сравнить его с рабочим днем. Ведь он обязательно будет тянуться, если вы не работаете со своим человеком сердца в одной компании, в одном месте, не делите еще и трудовые обязанности. Но хорошо, что на сегодня для многих трудовая среда уже завершена. Как и для меня тоже. Я с вами прощаюсь. Здесь был Даня Борисов. Далее встречайте Ивана Никитина. Всем отличного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Т.
9: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Радио Дача представляет.
5: Любишь детективы?
6: Я это дело раскрою, вот увидишь.
7: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Лето. Там, где есть радиодача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, меня зовут Андрей, я из города Брянска. Хотел послушать песню группы «Мираж». Передаю привет своей жене Светлане, сыну Арсению и бабуле. Всем прекрасного лета, спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Робот-бариста из Пекина установил рекорд по обслуживанию клиентов и теперь претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Машина приготовила 202 чашки кофе за час. Рекорд состоялся во время открытия первой в мире беспилотной кофейни в столице Китая. В Татарстане увеличили штрафы за приставание к прохожим. Размер санкций, которые действуют с 2013-го, вырос сразу в 6 раз. Вместо нынешних 500 рублей нарушителям общественного спокойствия будут выписывать штраф в 3000. Калужские новости почитали стоимость сбора ребенка в школу. Согласно данным издательства, базовый набор ученика в регионе обойдется родителям в сумму от 15 до 27 с лишним тысяч рублей. Разброс ценников объясняется источником приобретения продукции. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 1 копейку, единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра дожди до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Давайте порассуждаем вместе с Лерой Москва, что же еще нам не хватает для счастья. И сейчас многие скажут: квартиру, машину, дачу в придачу. Да, отчасти это так, согласен. А еще можно добавить приятный музыкальный фон, где звучит радиодача. Иван Никитин вместе с вами с этой минуты. Всех приветствую. И совсем скоро для вас поставлю один из самых романтичных хитов этого вечера, в котором мы узнаем, куда же бежит Любовь Успенская.
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радио Дача».

Анна Семенович и Алексей Петрухин поделили только что музыкальный эфир «Радиодача» на «до» и «после». Теперь нам остается только одно – оставаться на позитивной волне. Кстати, вспоминается номер Анны Семенович на фестивале «Удачные песни» в прошлом году. А вот как он выглядел, вы сможете посмотреть уже 22 августа в эту субботу в 18:30 по московскому времени на телеканале Муз-ТВ. Собирайтесь всей семьей и проводите вечер с любимыми артистами «Радиодача». Категория 16+.

0: Группа «Цветы» на радио «Дача». По-моему, делиться чем-нибудь и с кем-нибудь – это отдельный талант, который можно заносить в красную книгу. Но согласитесь, когда делишься, возникает такой элемент подарка. А дарить подарок – вот это уже приятно самому. Очень скоро исполню позитивную музыкальную заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Ну а перед этим небольшая пауза и, как всегда, самая душевная музыка радио «Дача».
1: Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Ты любишь детективы?
4: Я это дело раскрою, вот увидишь.
5: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: чертям.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своему мужу Шлагаеву Александру Александровичу. Я из города Ртищево. И пожелать ему добрых и точек, чтобы он, да, отработал хорошо. И поставить песню Ирины Аллегровой «Идеальный муж». Спасибо большое, радио «Дача».

самое сердце. Визитная карточка Сергея Лазарева. Один из главных его хитов на радио «Дача». Но, скажем прямо, поражает последние дни еще и погода за окном. Теплое лето вернулось. Не зря я вместе с вами скрещивал пальцы на удачу. Зовут меня Иван Никитин. Прямо сейчас расскажу о погоде подробнее.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: От себя не убежишь, но вот если в любую поездку взять с собой радиодача, то и другие хиты певицы Чепик тоже сможете услышать. И главный вопрос, если бежать, то куда? Например, на встречу всероссийской акции «Радиодача. Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер, а победители насладятся увлекательным морским приключением. Все подробности, как всегда, на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: осени. Об осени поговорим как-нибудь потом, друзья. Сейчас, знаете ли, не хочется. Все-таки лето как-никак. Просто скажем спасибо группе Чили за бодрый настрой. Впереди не менее популярный исполнитель. Под его музыкальный шедевр давно уже танцует вся страна. Песня называется «Ночь», а артист слишком известный, чтобы его называть.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио «Дача». В Шехере, Женин, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет тете Рае, дяде Коле, Дане, для Оксаны Московой и дорогого человечка Алене Логиновой. Пусть прозвучит «Тебя вдвоем, ласково моя». Спасибо, «Радио «Дача».

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

Нина Шацкая, Стоун Брэндон. Брэндон Стоун и Нина Шацкая. Вот так вот давайте правильно будем говорить. Стамбул. Ой, друзья, на радио «Дача». Возвращаемся в родные просторы, и сразу же вспоминается всем известная истина. В Стамбуле хорошо, а дома лучше. Лирика в наш эфир вернется совсем скоро. Послушаем хит группы «Любэ» о семейных ценностях и о любви, то есть о главном в жизни.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

Продолжаем купаться в лучших хитах радио «Дача» вместе с Натальей Подольской. Слушать любимое радио можно как на FM-частоте в Москве, это 92,4, так и, например, в интернете на сервисе Яндекс.Радио. Качество звука отличное, убедились сами, так что рекомендуем. Там же можно и плейлист посмотреть, и добавить любимую песню в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радио «Дача». Категория 16+.

0: Но мы с вами, люди взрослые, понимаем, что просто за красивые глазки, как в песне певицы Слава, никто не полюбит. Тут нужно что-то еще. Может быть, он высокий, умный, много зарабатывает, а может, все вместе и сразу. Кто же знает, за что сегодня девушки любят. Друзья, далее послушаем хит еще для одного мужчины, я бы сказал, для брата одного из нас. Исполнить ее Андрей Державин. Друзья, скоро послушаем. Ну, обязательно. Ну, через короткую паузу.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
4: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
3: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя. Я бы хотела сказать привет Кравченко Лене, Бернику Ангелине и Кравченко Кате. Хотела бы пожелать всего самого хорошего и поставить

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вечер, время романтики. Вот и рисуем ее вместе с Анжеликой Варум. Хотите еще больше романтики? Выходите подышать свежим воздухом на улицу перед сном. Музыкальную компанию составим всегда. Уже скоро на радио «Дача» послушаем хит Александра Буйнова «Все так же о любви». С вами Иван Никитин. Давайте продолжим этот вечер.

0: Ну, одну из последних работ певицы Алсу «Дождались». Называется она «Мотылек». И другие песни тоже с удовольствием будем ждать в нашем эфире. А сейчас информация для тех, кто на даче проводит времени столько же, сколько музыки есть на радиодаче. Как известно, на даче всегда много дел и вопросов тоже много. Именно поэтому мы организовали полезную рубрику «Хорошо устроено». Профессиональными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Слушайте рубрику «Хорошо устроено» уже в эту субботу в 11:30 по московскому времени.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
3: Звук поставим.

0: Вероника Цыганова на радио «Дача». Ругаться на лето не будем. Нам с ним еще почти 2 недели жить. Да и на следующий год тоже ему будем рады. Через несколько минут послушаем зажигательную историю одного из главных романтиков российской сцены, отца, мужа и просто талантливого музыканта Дмитрия Маликова.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
3: Любишь детективы?
4: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Елена. Хочу передать привет своим дяде и тетям в деревне Назовцы Орехово-Зуевского района, тете Ларисе и дяде Володе. Хочу поставить для них песню Ларисы Долиной. Спасибо, дорогое радио.

А я, получается, пилот. По крайней мере, до 12 ночи точно. С удовольствием провожу время вместе с вами на любимой волне. Хит Жанны Фриске на радио «Дача». Я бы даже сказал, не просто хит, а хит для всех, кто был в отпуске в этом году. Иван Никитин вместе с вами порадую лучшими музыкальными историями любимых артистов уже через пару минут.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Время действительно бежит быстро, будто бы совсем недавно я появился в студии радиодачи и начал рабочую смену. И вот хит Вована, и скоро уже домой. Да, друзья, вот так. Но пока продолжаем веселиться, и уже скоро будет хит всех дискотек. Я бы сказал, дискотек главным образом нулевых. Это будет хит Андрея Губина. Дождемся его и обязательно поднимем бодрость духа.

0: На радио «Дача» доктор Шлягер, Вячеслав Добрынин и автор музыки песни «Синий туман». Ну а фраза «На душе светло и печали все позади», по-моему, является прекрасным продолжением вечера и ночи. Друзья, что бы вы ни слышали дальше, знайте, что это лучшая музыка радио «Дача». И я, Иван Никитин, на этом говорю всем пока. Услышимся совсем скоро. Ну а далее послушаем, ну буквально через пару минут, хит Игоря Николаева, потом Дмитрий Колдун. Ну и, конечно же, прозвучит, как всегда по традиции, рубрика «Удачный момент для одного из вас».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
5: Москва, Лайф-Арена.
1: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я с Курска. Хочу передать привет своей жене Людмиле, пожелать ей всего самого хорошего и поставить песню «Братьев Гаязовых» там, где кайф. Спасибо, Радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

Радио «Дача». Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.
2: Будьте

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.